0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Дрифт, Бритни Спирс, Шакира, Бруно Марс, Бьонсе, The Black Eyed Peas, Дженнифер Лопес, Псай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: Пулькер Акма, Даврбанктан расми даромадсиз 300 миллион сомгича микрокредит. Пульны ишлатинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Даврбанкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: mı? Davrbank'tan resmi daromatsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni işletin, 30 kunda kaytarın ve umuman faiz tolemeyin. Batafsın 12.84 kısa rakamı, yoki Davrbank'ın özingizge yakın filialıge müracaat kılın.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Сай и другие. 26 сентября, 19.00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: То яконма. Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: Соренетелле. Соренетелле. Соренетелле. 98 мегагерц.
1: Как у тебя дела? От твоего тембра по телу дрожь.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: жить. Но северный ветер зовет нас домой, и время, как я, куда-то бежит. Улетел, но опять беру себя с собой.
1: FM 98 MHz.